0: Стрельцова.
1: А вот и я, а вот и вы, дорогие друзья. Доброе утро всем. Мы продолжаем заряжаться на позитив этим прекрасным утром. Воскресенье, 11 часов и 3 минуты на наших студийных часах. А это значит, что уже определенно нужно проснуться. Уже определенно нужно оторвать себя от мягкой, теплой постельки, от этой мягкой подушки. Друзья, ну, как бы не хотелось вам еще понежиться, все-таки воскресенье, вот оно уже идет, и за окном совершенно прекрасная погода. Ну, конечно, кто я такая, чтобы запрещать вам полениться? Если сегодня этого так сильно хочется, то непременно не стоит себе отказывать в этом желании. Но все-таки, наверное, полезнее будет делать это на свежем воздухе. Все-таки не часто нам выдается этим летом солнечная погода, поэтому все-таки, если лень вас сегодня обуревает и хочется провести воскресенье как можно более в расслабленной атмосфере, можно отправиться в парк, например, на прекрасных лежаках позагорать, повпитывать витамин D. Почему бы и нет? Ну, а у кого-то, например, сегодня, наоборот, совершенно бодрое настроение, бодрое состояние духа. Поэтому, друзья, вам особый респект и уважение. Может быть, кто-то даже прямо сейчас занимается спортом, пробежкой какой-нибудь. Вы вообще молодцы и супергерои этого дня. Друзья, как бы там ни было, желаем вам совершенно прекрасного начала дня и продолжим радовать вас и сопровождать лучшей музыкальной подборкой. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

Этот день только-только начинается, и прямо сейчас узнаем советы от звезд, чтобы он точно прошел у нас под счастливой звездой. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди» и диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, настойчивость и упорство – это, конечно, завидные качества, но и договариваться тоже нужно уметь. Тельцы, сегодня вы будете пожинать плоды своих трудов. Близнецы, для вас этот день чем-то озадачит, даст пищу для размышлений. Раки, если вам будут давать умные советы, улыбнитесь, поблагодарите и сделайте так, как вы хотите. Львы – подходящий день для всяких официальных визитов, а вот свидание может не состояться. Девы, у вас на ура пройдет все, что связано с домом, хозяйством и земельным участком. Весы. Проведите ревизию личных финансов, особенно если планируется какая-то поездка. Скорпионы. Вас ожидает очень динамичный день. Особенно хорошо пойдут дела у предпринимателей. Может быть, пора открыть свой бизнес? Стрельцы. Звезды намекают вам. Вы сегодня склонны заводиться с полоборота. Дышите глубже. Козероги. Сегодня вы деловиты, энергичны, при этом харизматичны и уверены в себе. Неудивительно, что у вас многое удается. Водолеи. Вы можете получить некое заманчивое деловое предложение, и звезды советуют отнестись к нему серьезно. Рыбы. У вас впереди удачный день, особенно для творческих начал. Только не спешите, а то что-нибудь забудете. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092. 300-092.

Уж не знаю, кто там любовь эту выдумал, но определенно это было верное решение, ведь без любви, кажется, ничего не имеет смысла. Это чувство совершенно прекрасное, совершенно наполняет нас с вами яркими и позитивными эмоциями. Так что каждому нашему радиослушателю от всей души хочется пожелать, чтобы однажды это прекрасное чувство и с вами случилось. А если уже случилось, то наверняка вы просто самый счастливый человек на свете. Дорогие друзья, я напомню, сегодня воскресенье, 5 июля, и если вы любите планировать свой досуг заранее, у меня для вас очень приятные новости, ведь уже практически через неделю, даже меньше, 10 июля в Сити-холле состоится большой концерт Евы Польны. Ева Польна — это яркая, харизматичная певица, ну, я думаю, тут слова излишние, автор музыки, текстов, неутомимый экспериментатор, и, конечно же, творчество Евы Польны мы все любим, знаем, и ее песни у нас совсем рядом в сердечке. Друзья, так что есть у нас уникальная возможность погрузиться в атмосферу теплоты, музыки и радости и, конечно, насладиться мгновениями концертной программы «В сторону сердца» она называется, так что скорее бежим покупать

0: Билеты на концерт, который пройдет уже 10 июля в концертном зале City Hall в 19:00. Возрастное ограничение 6+. Друзья, если вы уже обрадовались, то я обрадую вас сейчас еще больше, потому что у вас есть сегодня уникальная возможность выиграть пригласительные билеты на этот концерт. Целых 2 билета. Раскрою небольшую тайну. Ближе к вечеру состоится у нас игра, в рамках которой разыграем эти самые пригласительные, и ваша задача будет совершенно простая. Нужно будет в эфире Первого областного радио услышать ключевой вот такой секретный сигнал, который я для вас прямо сейчас продемонстрирую.
1: Каждое слово люблю, ни для кого не секрет.
2: Выиграй прямо сейчас на концерт Евы Польный билет.
0: Ну, все просто, друзья. Ловите этот условный сигнал сегодня в эфире Первого областного ближе к вечеру, не сейчас. Дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 491505. Очень будем ждать. И первый, кто дозвонится сегодня вечером, получит 2 пригласительных билета. Друзья, я верю, что удача вам сегодня улыбнется. Обязательно испытайте свою удачу. И, конечно же, оставайтесь с нами на волнах Первого областного, чтобы сегодня вечером этот условный сигнал не пропал. Пустить и забрать пригласительные билеты на концерт. Друзья, оставайтесь с нами, слушайте радио СТВ и, конечно, делайте погромче.
2: Арт Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна.
1: Я тебя тоже.
2: Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.

0: 24 на 7. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Акции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Зажигательная Виагра и Вахтанг в эфире Первого областного. Друзья, и не надо обманывать, что вы сейчас не подпевали, ну или хотя бы в такт не качали головой. Все, я знаю, я всех вас вижу. Друзья, конечно же, если у вас возникает желание подпевать или пританцовывать, не стоит себя сдерживать. Обязательно танцуйте, ведь сегодня замечательное воскресенье, замечательный плейлист в ваших радиоприемниках, который мы продолжим совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июля, в Ахе переменная облачность плюс 11, в Тымовском обещают до плюс 16, умеренный дождь сегодня пройдет, в Смирных также дождливость.

0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Социальная газификация от компании «ПроГаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПроГаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.

0: Свое родное островное.
1: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
2: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
1: И самое главное – забота о каждом пациенте.
2: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
1: Телефон 40 18 18.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Это диджей Жуков и Данка в эфире Первого областного и их совершенно свежий трек «Пусть». А пусть сегодня на нашей душе и на сердце никакой грусти не будет. Будем ее всячески развеивать сегодня в эфире Первого областного. Тем более, когда за окном такая замечательная погода, по крайней мере, в областной столице солнце сегодня светит. Наконец-то оно до нас добралось, вот к июлю. Ну ничего, лето сахалинское оно такое, мы будем им наслаждаться и радоваться столько, сколько нам с вами отмерено в этом году, друзья. А пока мы с вами слушаем музыку, самое время собраться куда-нибудь на шашлыки выехать, собраться куда-нибудь на море или просто прогуляться. Сегодня для этого все у нас есть. Поэтому я уже посмотрела некоторые истории своих знакомых, обратила внимание, все уехали на море без меня. Ну ничего, страшного мы им еще покажем, друзья. Я считаю, это просто наш долг сегодня всех переплюнуть и выложить сегодня самые красочные фотографии со своего отдыха. Поэтому пока мы будем слушать сейчас Лану Дель Рей, займитесь этим непременно, чтобы все вам обзавидовались, как вы сегодня классно отдыхаете. И, конечно же, желаем вам совершенно прекрасного настроения, позитивного. Будем продолжать вас радовать лучшей музыкальной подборкой. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Женя Трофимов в эфире Первого областного. Друзья, пускай самолеты на своем хвосте приносят для вас только самые лучшие новости. Ну а мы пока ознакомимся с выпуском прогноза погоды. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 5 июля, в Александровске-Сахалинском временами дождливо, плюс 17. В Ногликах обещают плюс 7 и переменная облачность. В Поронайске, а также в Макарове воздух прогреется до плюс 12, временами ожидается дождь. В Красногорске также возможны осадки, здесь до 18 градусов со знаком «плюс». В Долинске ожидается дождливая погода, но только во второй половине дня здесь воздух прогреется до плюс 20. В Охотском и Ваниве до 17 градусов тепла и также временами осадки. В Корсакове тоже возможен дождь, здесь до 15 градусов со знаком «плюс». В Малокурильском и в Южно-Курильске осадков не предвидится, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер южный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Вот такой зажигательный и бодрящий трек от исполнителя Архан. Падай, поймаю в эфире Первого областного. Не знаю, как вы, друзья, я точно взбодрилась тут немножечко, вот так закачалась. Ну а тем временем наш музыкальный час потихоньку близится к своему концу. 12 часов 48 минут, время Сахалинское. У меня для вас просто прекрасные новости, потому что уже в следующем музыкальном часе мы начнем нашу самую теплую, самую приветливую программу на одной волне. Это тот случай, когда можно передать свои приветы и поздравления прямо в эфире Первого областного, так, чтобы это услышала вся Сахалинская область. Так что, друзья, с 13 до 15 часов у вас будет целых 2 часа общения в прямом эфире Первого областного, когда можно будет передавать самые теплые слова, самые искренние приветы, самые искренние чувства передавать прямо в эфир. Друзья, верю, что у вас накопилось, есть что сказать за целую неделю, поэтому обязательно участвуйте. Уже можете написать свои тепленькие приветы и поздравления к нам в телеграм-канал Радио АСТВ, там под соответствующей последней публикацией оставляйте комментарии, все обязательно озвучим, а также можете передать свои приветы и поздравления к нам в мессенджер Макс и телеграм по номеру +7 900 660 1505. Друзья, не сдерживайтесь, пишите, куда вам удобно. Мы все ваши сообщения обязательно увидим, обязательно прочитаем, озвучим их в прямом эфире. Ну а пока продолжает наш музыкальный плейлист на Дарреве. Это здорово. Делайте погромче и, конечно же, оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Летит время совершенно незаметно, и вот уже пора нам с вами перемещаться в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 13.00.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, мы готовы начинать нашу самую теплую, самую позитивную программу на одной волне. Впереди у нас целых 2 часа общения в прямом эфире. Так что, друзья, не стесняйтесь, скорее переходите в наш мессенджер Макс, а также в Телеграм и по номеру +7 900 660 1505. Пишите свои теплые сообщения, приветы, поздравления всем, по кому соскучились, всем, кого давно не видели, своим друзьям, родным. А может быть, вы прямо сейчас сидите напротив этого человека, у вас играет радио. Ну вот, хочется вам как-нибудь по-особенному передать ему какие-то важные слова. Так тоже можно, почему нет? Друзья, не сдерживайте себя ни в коем случае, обязательно пишите к нам. А также можете перейти в наш телеграм-канал Радио СТВ и в комментариях под последней публикацией оставить свое сообщение. Мы обязательно все соберем и озвучим в прямом эфире, так что это услышит вся Сахалинская область. Будем очень ждать ваших теплых приветов. Конечно же, можно не только приветы передавать, а если вам просто хочется пообщаться, рассказать, как сегодня вы проводите время, с радостью с вами обсудим и пообщаемся в эфире. Друзья, +7 900 660 1505, ждем ваших сообщений и двигаемся вперед по музыкальному плейлисту, а там нас встречает Люся Чеботина и, конечно же, Бурито. Делаем погромче.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: И вот они, есть несколько первых сообщений, спешу их зачитать, конечно же. Передаю привет моей дорогой подруге Вике, люблю тебя сильно-сильно, и всем сахалинцам и курильчанам хочется пожелать хорошего дня, прекрасного настроения этим воскресеньем, пишет нам Кристина. Замечательное пожелание, присоединяюсь с удовольствием, дорогие друзья, всем сегодня желаем от всей души позитива и прекрасного настроения. Я спешу зачитать еще одно сообщение, которое нам успела прилететь. Всем привет от семьи Николаевых. Привет, семья Николаевых. Мы едем сегодня на лягушку. Я, муж и дети. Традиционное восхождение каждое лето. Не сидим дома и вам не советуем. Прекрасное пожелание, друзья, особенно в такую солнечную погоду. Сегодня действительно стоит куда-нибудь выбраться, хотя бы прогуляться, подышать воздухом, немного согреться этими солнечными лучами, которые сегодня решили нас радовать. А может быть, у вас есть свои планы на это воскресенье? Делитесь скорее, чем-то вы сегодня таким интересным будете заниматься. Пишите скорее по номеру +7 900 660 15 05. Будем ждать ваших идей для досуга. А также можете перейти в наш телеграм-канал Радио АСТВ и там прямо в комментариях написать свое теплое сообщение. Привет кому-нибудь передать или кого-нибудь поздравить с днем рождения. Почему бы и нет? Будем очень ждать ваших сообщений и все обязательно их озвучим в эфире Первого областного. Еще раз, наш номер телефона +7 900 660 15 05. Пишите, мы с вами на связи.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Итак, дорогие друзья, спешу к вам со свежей порцией теплых сообщений, которые прилетели к нам в чаты. Поздравляю с днем рождения моего любимого мужа Виталия. Дорогой мой, я тебя очень сильно люблю. Ты самый лучший муж на свете. Желаю тебе, чтобы сбывались все заветные желания, крепкого здоровья. Оставайся таким же добрым и позитивным. Ты мой лучик света, пишет нам Екатерина. Какое замечательное теплое сообщение. Присоединяемся к поздравлениям. Виталий, вас с днем рождения. Вам определенно очень повезло с супругой. Она вас очень ценит и любит. Итак, следующее сообщение я спешу зачитать. Пишет нам Ксения. Всем привет. Привет, любимое радио. Хвастаюсь своими выходными. Мы вчера были на крыльях Сахалина. Был прекрасный концерт. И с погодой очень повезло. Наелись вкусного шашлыка и замечательно провели время со всей семьей. Вау, вот это у вас, конечно, было приключение. Друзья, давайте перекличку небольшую устроим. Кто вчера тоже был на фестивале, обязательно пишите нам небольшой отчет в мессенджеры по номеру +7 900 660 15 05. Хвастайтесь, как прошли ваши выходные. Обязательно все зачитаем и обсудим. Ну и, конечно же, передавайте теплые приветы и поздравления в нашей программе «На одной волне». Мы это очень любим. И все обязательно озвучим в эфире Первого областного.

0: Дата богатая на дни рождения, поэтому спешу все зачитать. Здравствуйте, хотим поздравить с маленьким днем рождения наших дорогих друзей Карину и Сережу. Их доченьке сегодня исполняется полгода. Златочке желаем крепкого здоровья, пусть растет большой и радует родителей. От Кристиночки и Вадима. Вот такое теплое поздравление с радостью передаем. Надеемся, услышал адресат. И, конечно же, присоединяемся к поздравлениям. Следующее сообщение. Спешу зачитать. А мы сегодня отправились загорать вместе с моим верным другом Бруно. Очень любит подставлять свой животик солнечным лучам. Мы тут такую замечательную фотографию приложили, как собака лежит на зеленой траве, радуется солнцу. Лапы, конечно же, раскинуты вверх. В общем, потрясающая картина. Друзья, делитесь тоже, как вы проводите сегодняшний день. Может быть, у вас какое-то другое занятие, помимо того, чтобы сегодня идти куда-то загорать и гулять, рассказывайте скорее, делитесь идеями, как скрасить сегодняшний день, и мы обязательно все обсудим в прямом эфире. А сделать это очень просто. Пишите к нам по номеру +7 900 660 1505. Мессенджер Макс и Телеграм работают, а также Телеграм-канал Радио АСТВ. Там под последней публикацией в комментариях оставляйте свои теплые приветы и поздравления. Мы все обязательно соберем и бережно передадим в эфир, и обязательно это услышат вся Сахалинская область, так что можно передать привет хоть всем сахалинцам и курильчанам, думаю, все будут рады. Ну а пока продолжает наш музыкальный плейлист группа «Добро», и их хит услышит весь район.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: А я спешу к вам, дорогие друзья. Еще несколько сообщений с удовольствием зачитаю. Поздравляю с днем рождения любимую мамочку Олесю. Желаю крепкого здоровья, чтобы этот год подарил тебе море улыбок и ярких моментов. Я тебя очень люблю, пишет нам прекрасная Алена. Присоединяемся к поздравлениям и спешим зачитать следующее сообщение. Привет передаю всем, кто сегодня в парке Гагарина. Только что оттуда. Всем хорошего настроения и отдыха, пишет нам Евгений. Друзья, конечно, все, кто сегодня у нас отдыхает, гуляет, вы непременно молодцы. А пишите, как проводите сегодняшний день, с кем гуляете, как отдыхаете. Все обязательно обсудим, делитесь своими яркими впечатлениями и кадрами. Можно это сделать по номеру +7 900 660 15 05. А также передавайте приветы и поздравления в нашей теплой программе «На одной волне». Так, чтобы это услышала вся Сахалинская область, не стесняйтесь выражать свои чувства и эмоции, друзья. Обязательно пишите и оставайтесь с нами. Ну а дальше Сергей Лазарев нас с вами встречает вместе с Полиной Гагариной и их свежий хит «Happy End».

0: хэппи-энд от прекрасного дуэта Сергей Лазарев и Полина Гагарина в эфире Первого областного. Друзья, наш хэппи-энд еще совсем не скоро, ведь мы продолжаем наше теплое общение в программе приветов и поздравлений на одной волне. Прямо сейчас, когда вы пишете сообщение по номеру +7 900 660 1505, по этому номеру можно передать свои приветы и поздравления. А пока вы это делаете, я вам расскажу немного о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля. В Ахе без осадков, здесь до +11. В Тымовском пройдет небольшой дождь и до 15 градусов тепла. В Смирных также временами осадки, воздух прогреется до +12, в Углегорске чуть теплее, здесь до 16 градусов тепла и преимущественно без осадков. В Тамари и в Чехове также обещают погоду без осадков, до 19 градусов тепла, в Невельске потеплеет до +20 и временами пройдет небольшой дождь. В Хомске также временами дождливо, здесь до 19 градусов со знаком плюс, в Северо-Курильске осадков не предвидится и до +12 на термометрах. В Курильске обещают до 17 градусов тепла, погода без осадков. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки временами пройдет небольшой дождь. Предстоящей ночью температура воздуха +14, +16. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло.

0: России. Подробности на бездтп.рф.
1: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
2: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
1: И самое главное – забота о каждом пациенте.
2: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
1: Телефон 40 18 18.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: А мы продолжаем зачитывать ваши самые теплые приветы и поздравления в эфире Первого областного. Друзья, пришло много-много сообщений, пока мы с вами с погодой знакомились, поэтому сейчас соберу все и сразу же вам выдам. Здравствуйте! Можно передать привет семье Лукаш и любимому мужу Николаю. Люблю тебя и наших прекрасных детей Никиту и Анастасию. И включите нашу песню «Данка, малыш», пишет нам Людмила. Дорогая Людмила, песня совершенно замечательная, я бы сама ее с радостью поставила.

Послушала в эфире Первого областного, но, к сожалению, песни мы не ставим. Все, что могу, это сейчас для вас продекламировать одну строчку. Наш малыш растет не по годам. Вот это все, что от меня зависит. Людмила сделала от себя все возможное. Спасибо за ваши теплые слова. Уверена, что своего адресата они достигли. Двигаемся мы с вами вперед. Следующее сообщение спешу зачитать. Мы едем всей семьей на море отдыхать и загорать. С нами любимый пес Ричик. И сердечко в конце. Прекрасного вам отдыха, дорогие друзья. Обязательно отправляйтесь, загорайте, отдыхайте и набирайте сил на всю следующую рабочую неделю. Еще одно сообщение с радостью зачитаю. Здравствуйте, радио АСТВ. Передаю привет своим близким. Желаю всем хорошего и теплого дня от Лебедевой Анжелики. Друзья, передаем с радостью ваши теплые приветы и поздравления. Обязательно присоединяйтесь. Пишите к нам по номеру +7 900 660 1505, мессенджер Макс и в Телеграм. А также наш телеграм-канал радио АСТВ тоже открыт к вашим теплым сообщениям. Обязательно все соберем и озвучим в эфире Первого областного. Рассказывайте, чем занимаетесь сегодня в это прекрасное погожее воскресенье. А если у вас оно сегодня не очень погожее в вашем городе, тоже пишите обязательно, чем развлекаете себя сегодня. Ну и, конечно же, поздравляйте родных и близких с праздниками, передавайте им приветы, по кому соскучились. Всех мы обязательно все передадим. А мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире Лени Кравиц и его хит «Low».

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: А я спешу к вам, дорогие друзья, свежая порция ваших теплых поздравлений и приветов. И так спешу зачитывать. Прошу поздравить мою любимую супругу Екатерину. Я ее очень сильно люблю. От Александра. Правда, Александр не написал, с чем поздравить Екатерину. Но, Екатерина, мы в любом случае вас поздравляем, потому что у вас есть Александр. А Александра поздравляем с тем, что у вас есть такая замечательная супруга Екатерина. Двигаемся с вами только вперед. Следующее сообщение. Всем привет. Мы хотим передать привет нашей маме Сашеньке и папе Сереженьке. Мы вас любим, ваши Лизонька и Ярочка. О, какие вы милые друзья. Такие уменьшительно-ласкательные еще имена. Сразу вот, не знаю, у меня улыбка на лице сразу расползается. Думаю, что у всех наших радиослушателей тоже, и у ваших мамы и папы это уж точно гарантировано. Давайте следующее сообщение зачитаю. Поздравляем с днем рождения своего сына Степана. Ему сегодня 23 года. Желаем успехов в работе. Он может нас не услышать, так как находится на работе на севере. Очень любим и ждем дома, пишет нам Сергей Солдаткин. Просит включить музыку, но, к сожалению, Сергей не можем поставить. У вас замечательный музыкальный вкус, но вот, к сожалению, можем только передать словами. Если хотите, можете написать текст песни, с радостью зачитаем в эфире. А так присоединяемся к поздравлениям, и ничего страшного, если Степан не услышит эти поздравления. Уверена, что на душе ему точно становится теплее от ваших теплых слов и поздравлений, которые вы передаете. Это точно все ощущается. Друзья, сообщений много, не переживайте, все обязательно озвучим в эфире. Вы, главное, пишите нам по номеру +7 900 660 1505, мессенджер Макс, а также Телеграм и, конечно, телеграм-канал Радио АСТВ. Комментарии для вас всегда открыты. И мы продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: Дорогие друзья, я спешу напомнить, что мы продолжаем наше теплое общение в программе «На одной волне». Пишите свои сообщения по номеру +7 900 660 15 05. Передавайте теплые приветы и теплые сообщения. Мы обязательно озвучим их в эфире. Так что пока вы набираете, я расскажу для вас о погоде. Так что давайте обязательно подключайтесь, присоединяйтесь к нам. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, Кресс, большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 июля. В Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь, до 16 градусов тепла. В Ногликах также осадки, здесь обещают до +9. В Поронайске до 12 градусов со знаком плюс, временами пройдет дождь. В Красногорске преимущественно обещают без осадков, до 18 градусов тепла. В Макарове чуть прохладнее, здесь до +10 и пройдет слабый дождь. В Долинске и в Охотском также временами осадки, до 17 градусов со знаком плюс. В Корсакове и в Аниве обещают до +16, также временами осадки. В Малокурильском и Южно-Курильске осадков не предвидится, здесь до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки временами пройдет слабый дождь. Предстоящей ночью температура воздуха +14, +16 градусов. Завтра днем от 18 до 20 со знаком плюс. Ветер южный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
3: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
6: В «Матрешке» акции выходного дня с 3 по 5 июля. Вафли «Акульчев» в ассортименте 65,95 за 100 грамм. Персик «Желтый» 449,95 за 1 килограмм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ну что, дорогие друзья, финальный пул ваших сообщений. Я надеюсь, что вы готовы. Будет много, будет очень тепло и очень нежно. Ну что, поехали зачитывать ваши теплые приветы и поздравления. Передаю привет любимому мужу, сердечко. Едем с ним на дачу. Муж будет косить, а я наслаждаться видом его сильных рук, пишет нам Виталия Суслова. Но это ли не гармония? Это она и есть, дорогие друзья. Следующее сообщение. Поздравляем семью Грищенко с рождением первого ребенка, замечательные красавицы, малышки, дочери. Здоровья ей и мамуле, пишет нам Алексей Геннадьевич и Виктория. Поздравляем, присоединяемся, надеемся, сообщение дошло до адресата. Следующее спешу зачитать. Здравствуйте, я хочу сказать своим родителям, что я очень сильно люблю и обожаю. Папу зовут Александр Витальевич, а маму Наталья Михайловна Гавриленко. Ваша дочь Настюша. Ой, замечательные слова, Анастасия. Я думаю, ваши родители тоже вас обожают, любят, и сейчас они непременно улыбаются. И еще одно сообщение спешу зачитать, дорогие друзья. Поздравления для сына. Пусть я сейчас далеко, но эти слова для тебя, Никита. С днем рождения, сын. Тебе уже 14 лет, возраст получения паспорта, и ты начинаешь первые шаги во взрослую жизнь. Пусть к тебе приходят самые смелые идеи и уверенность в том, что у тебя все получится, потому что так и будет. Желаем тебе здоровья, удачи и больших успехов во всем. Мы любим тебя, сынок, и гордимся тобой. Твой папа. Пишут от Евгения. Передаем с радостью эти теплые слова. Уверена, что у Никиты все получится. Никита уже совсем взрослый парень, и впереди большой-большой интересный путь. Друзья, это все сообщения к этому часу. Было сегодня очень тепло и очень уютно в нашем эфире. Спасибо вам. А мы завершаем нашу программу на одной волне и двигаемся с вами только вперед.

Дорогие друзья, на этом мое эфирное время также подошло к своему концу. У микрофона для вас сегодня была Наташа Стрельцова. Желаю всем нашим радиослушателям совершенно прекрасного настроения этим воскресеньем. Пусть солнце и дальше радует нас своим теплом, а мы на радио СТВ продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой. До новых встреч в эфире!

На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля. В Ахе погода без осадков, до 11 градусов тепла. В Тымовском пройдет небольшой дождь и до 15 градусов со знаком «плюс». В Смирных временами ожидаются осадки до 12 градусов выше нуля. В Углегорске преимущественно без осадков, здесь до 16 градусов со знаком «плюс». В Томари воздух прогреется до плюс 18 и преимущественно погода без осадков. В Чехове также осадков не предвидится, здесь до 19 градусов со знаком «плюс». В Невельске синоптики обещают до плюс 20 и временами небольшой дождь. В Холмске также временами дождливо, до 19 градусов со знаком «плюс». В Северо-Курильске осадков не предвидится, здесь воздух прогреется до плюс 12, в Курильске до 17 градусов тепла и также осадков не обещают. В Южно-Сахалинске временами пройдет слабый дождь, предстоящей ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный 7-12 метров в секунду.
4: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода

0: универсальный «Хавал М6». Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
2: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа «Dreambox», город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь, до 16 градусов тепла. В Ногликах чуть прохладнее, здесь до плюс 9 и также осадки. В Поронайске ожидается небольшой дождь временами и до 12 градусов со знаком плюс. В Красногорске воздух прогреется до плюс 18, преимущественно погода без осадков. В Макарове временами пройдет слабый дождь, здесь до плюс 10, в Долинске, а также в Охотском до 17 градусов тепла и временами осадки. В Корсакове и Иваниве также временами дождливо, здесь до 16 градусов тепла, в Малокурильском обещают до плюс 14 и осадков не предвидится. В Южно-Курильске также без осадков, здесь до 15 градусов тепла, в Южно-Сахалинске временами пройдет слабый дождь, предстоящей ночью температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов, завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс, ветер южный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
5: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: на Сахалине и Курильских островах 16.00.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Илья Обломов.
1: Время сахалинское, 16:03. Доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Ну что, выходные на Сахалине продолжаются, а это значит, мы проводим время в большой дружной компании вместе с радио АСТВ. Я рад вас приветствовать. И ближайшие 5 часов вместе будем вспоминать лучшие моменты субботы, лучшие моменты первой половины воскресенья. Ну и, конечно же, готовиться к новому трудовому дню. Расскажу какие-нибудь интересные новости, если они вообще есть. Потому что, как правило, на выходных новости все уходят отдыхать, но, надеюсь, что-то интересное да найду. Но совершенно знаю точно, что в следующем часе мы с вами поиграем в нашу игрушку под названием «Сорви маску». Я приготовил для вас задание, и будет небольшое описание, будет аудиофрагмент. Сразу скажу, что сегодня тот актер, которого я загадал, его киногерой, он очень известный, да и фильм, собственно, тоже очень-очень известный. Я думаю, что вы сразу щелкните это задание с первой подсказки. Но, как говорится, поживем-увидим. До этого момента мы проводим время с прекрасным воскресным плейлистом. Этот музыкальный час откроет Фло Райда. Далее услышим Бонд с кнопкой Вилаем, а также Егора Крида и Артик и Асти, их совместную работу «Карма». В общем, давайте проводить это время достаточно спокойно, не знаю, как у вас, у меня сегодня такой режим сохранения энергии. С воскресеньем и выходные продолжаются вместе с АСТВ.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: 24/7. 24/7. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не

0: На кухне. Это команда «Бонус Кнопкой» в эфире Первого областного. Сегодня, конечно, вечерком все соберемся на кухнях, обсудим прошедшие выходные, субботу и воскресенье. Не знаю, где вы отмечали. Я был на Дронопорте Пушистый, фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Это было громко, весело, великолепно. Я думаю, что вы слышите, что мои голосовые связки чуть не справились с напором энергии. Но, тем не менее, я больше чем уверен, что ваши выходные прошли так же активно и так же круто. Воскресенье продолжается. И самое время подготовиться к понедельнику и узнать прогноз от синоптиков на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Ахе погода ожидается без осадков, до плюс 11 градусов. В Тымовском небольшой дождь, до плюс 15. В Смирных временами небольшой дождь и до 12 выше 0. В Углегорске преимущественно без осадков, до плюс 16. В Тамари также преимущественно без осадков, до 18. И в Чехове до 19 градусов тепла и также без осадков. В Невельске временами пройдет небольшой дождь, до плюс 20. В Хомске временами небольшой дождь и до 19 градусов тепла. В Северокурильске без осадков, до плюс 12, в Курильске также без осадков и до 17 выше 0. В Южно-Сахалинске завтра, 6 числа, временами будет идти слабый дождь. Ночью температура составит от 14 до 16 со знаком плюс. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Лапша быстрого приготовления «Шин Рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» окрошечный 149,95 за 1,5 литра.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: тем, кто сейчас отдыхает еще на море, уже пора говорить море гудбай. Встретимся на следующей неделе. Филатов и Карас в эфире Первого областного. Мы с вами продолжаем это воскресенье. И хорошие новости хочу ими с вами поделиться, дорогие. Вот мы часто обсуждаем то, что молодежь у нас нынче пошла, ну, в каком-то плане никчемная. Ничего они умеют, ничего они не знают, а нет. Сборная России стала абсолютным чемпионом международной олимпиады по кибербезопасности. Старшеклассники завоевали сразу 4 медали, плюс один из участников показал лучший результат в индивидуальном зачете. На самом деле национальную сборную второй год подряд готовили эксперты Центрального университета и лаборатории Касперского. В прошлом году наши ребята тоже были признаны победителями. И знаете, вот мне верится, что все лучше и лучше будет наша молодежь с каждым днем, с каждым годом. И действительно, мне гордо за этих ребят. Молодцы, поздравляем. Дай бог каждый день вот такие победы на спортивной международной арене. Будем ждать, пока все наши команды вернутся в международный спорт. Обязательно так и будет. Движемся с вами вперед. Самое время прямо сейчас поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks» «Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до 16 градусов тепла. В Ногликах дождь и до плюс 9. В Поронайске временами небольшой дождь до плюс 12. В Красногорске преимущественно без осадков до 18 градусов тепла. В Макарове-Долинске и Охотском временами слабый дождь. В Макарове до 10, в Долинске и Охотском до 17 выше 0. В Корсакове и Аниве также временами слабый дождь до плюс 16. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Малокурильском до 14, в Южно-Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем 6 июля в областном центре временами слабый дождь и температура составит от 18 до 20 выше 0. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Настала пора действовать. С магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПроГаз-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399 111.

0: 499-111.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
2: Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Оказываемся в следующем музыкальном на Сахалине и Курилах 17.00.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Сверяем наши часы, дорогие, 17.02, время островное, а это значит, что воскресенье движется к своему завершению, как бы это ни печально звучало, но, тем не менее, не вешаем нос гардемарины, как говорилось в известном фильме, и давайте чуть-чуть порадуемся, давайте подведем итоги этих выходных. Я уверен, что они у вас прошли очень и очень хорошо, вы позанимались и нужными делами, вы позанимались приятными делами, и получили эмоций, которые хватит на следующую рабочую неделю. Но не об этом сейчас речь, на самом деле. В этом часе мы с вами поиграем в игре под названием «Сорви маску» уже в 17.25, где-то в этом районе. Поэтому приемники не выключайте, сделайте их чуть громче. Загадал я вам сегодня звезду, актера. Будем угадывать по текстовой подсказке, а также у меня уже есть очень известная, очень знаменитая аудиоподсказка. Я думаю, что вы справитесь с сегодняшним заданием. Ну и великолепный плейлист «Воскресенье», он для вас, он в ваших динамиках. Очень скоро Инна, «Город 312», проект «Дати», «Стромая», а также «Нюша». Прямо сейчас всем желаю великолепного воскресенья. Движемся далее.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Леонид Агутин, работа «Остров» великолепная, шикарная. Мы движемся с вами дальше. Самое время поговорить о нашей прекрасной сахалинской погоде. И это сделаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Ахе погода ожидается без осадков и здесь до 11 градусов тепла. В Тымовском небольшой дождь до плюс 15, в Смирных временами небольшой дождь и до 12 выше 0. В Углегорске, Тамари, Чехове погода преимущественно без осадков. В Углегорске до 16, в Тамари до 18 градусов тепла, в Чехове до плюс 19. В Невельске и Хомске временами ожидается небольшой дождь. В Невельске до плюс 20, в Хомске до плюс 19 градусов. В Северокурильске, а также в Курильске погода завтра без осадков. В Северокурильске прохладнее до плюс 12, в Курильске теплее до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь и температура поднимется до отметки плюс 14, плюс 16 градусов. Завтра днем 6 июля в областном центре также временами небольшой дождь и воздух прогреется до 18-20 выше 0. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matiuль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Just Give Me a Reason, работа от Pink. Согласитесь, она несколько отличается от всех остальных работ каким-то спокойствием, рассудительностью, но при этом там есть невероятная энергетика. Мы движемся с вами дальше. 18:41, время сахалинское. Самое время поговорить о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 июля в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до 16 градусов тепла, в Ногликах дождь и всего лишь до плюс 9. В Поронайске временами небольшой дождь до плюс 12, в Красногорске преимущественно без осадков и воздух прогреется до 18 градусов тепла. В Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве временами небольшой дождь, в Макарове до плюс 10, в Долинске, Охотском до плюс 17 градусов, в Корсакове, Аниве температура поднимется до 16 выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков. В Малокурильском до плюс 14, в Южно-Курильске до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь и температура в темное время суток составит от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем 6 июля в областном центре также временами небольшой дождь ожидается. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду, а температура поднимется до 18-20 градусов тепла.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Крутой вокал и крутое исполнение. Это Вилли Уильям и Эго в завершении очередного музыкального часа в эфире Первого областного. А на Сахалине и Курилах уже 7 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Chante avec moi, je veux une femme.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Илья Обломов.
2: 19:02, время Сахалинское, на календаре 5 июля, воскресенье сегодня, и с удивлением для себя обнаружил, что в календаре праздников сегодня отмечается День трудоголиков, поэтому если вы сегодня работали или до сих пор находитесь на работе, то с праздником, дорогие, с Днем трудоголика, это наш день, празднуем, ну а те, кто на выходном, здесь я могу вас только поздравить и пожелать приятного завершения этого самого воскресенья. Конечно, мы с вами продолжаем готовиться к понедельнику, но при этом не расслабляемся, не забываем, вернее, расслабляться, ну и не расслабляемся тоже ментально. Помним, что завтра трудовой день, завтра нам рано вставать, поэтому сегодня не шалим. Вместе с музыкой радио АСТВ продолжим. Эльман, Джак Джонс, Кост Лакоста и Мейджор Лейзер. Этот музыкальный час начнет. Пускай сегодня все будет уютно, тепло и по-домашнему вместе с радио АСТВ.
1: Радио АСТВ. Первое

0: И уж сколько вариаций было на эту основную тему. Вот и О'Нил порадовали нас очередной версией. 19.19, время Сахалинское, и мы движемся с вами вперед, дорогие. И знаете, о чем хочу поговорить? Хочу подкинуть вам немножечко планов на вечер. Естественно, что мы вечером делаем? Ну, обычно какие-нибудь ужин, да, поужинали, да, смотрим какие-то сериальчики. Так вот, есть 10 лучших хорроров первой половины 2026 года. Издание Variety собрало самые страшные фильмы. Я же вам, наверное, расскажу о пятерке лидеров. Лидером стала «Обсессия», фильм с бюджетом всего 750 тысяч долларов. О нем я как-то уже рассказывал. Этот фильм собрал более 350 миллионов в мировом прокате. В эту пятерку также вошли «Хокум» и «Прикоснись ко мне». На четвертой позиции «Они придут за тобой». И пятое место — это «Левит». Я думаю, что выберите, что из этого посмотреть. Вечером побояться, мне кажется, самое оно. В любом случае, воскресенье должно как-то закончиться на какой-то яркой точке. Пускай вечер воскресенья у вас будет добрым, теплым и интересным. Каким сложится завтрашний день в плане погоды, я расскажу прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 июля в Ахе погода ожидается без осадков, здесь до 11 градусов тепла, в Тымовском небольшой дождь и до плюс 15. В Смирных временами небольшой дождь, до 12 градусов тепла, в Углегорске, Тамари и Чехове преимущественно без осадков, в Углегорске до плюс 16, в Тамари до 18, в Чехове до 19 градусов тепла. В Невельске, а также Хомске временами небольшой дождь. В Невельске до 20, в Хомске до 19 градусов тепла. В Северо-Курильске и в Курильске погода аж завтра ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 12, в Курильске до 17, выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами возможен небольшой дождь и температура от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем 6 июля. В областном центре временами также возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. Ветер будет тут южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90 39 99 90.
3: Реклама.
4: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Если раньше базовый минимум состоял из айфона, кольца с именем, ужина, ресторана и так далее, то сейчас базовый минимум выглядит следующим образом. Литров 20-30, а лучше 50, хорошего 95-го бензина. И, собственно, в пику этой новости академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, все мы его прекрасно знаем, нашел плюсы в топливном кризисе, назвал положительным рост пешей активности граждан, то есть стали ходить пешочком больше, пользоваться общественным транспортом больше, но и статистика на самом деле говорит о том, что граждане начали активнее пересаживаться на велосипеды, рост, собственно, продаж велосипедов просто какой-то невероятный. Ну, видите, физкультурой зимой, летом тоже хорошо позаниматься, и летом можно ездить на велосипеде, когда на улице, ну, скажем, хорошая погода. А вот что делать осенью и зимой? Тут, конечно, большой вопрос. Ну, надеюсь, все образумится обязательно. Не делаем из этого трагедии и сами не создаем этот самый кризис. Движемся вперед. 19.39, время сахалинское. И самое время поговорить о погоде на завтра для того, чтобы понимать вообще, как завтра одеваться-то. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до плюс 16 градусов. В Ногликах дождь до 9 выше 0, в Поронайске временами небольшой дождь и воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Красногорске преимущественно без осадков, здесь температура поднимется до плюс 18. В Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве временами ожидается небольшой дождь, в Макарове до плюс 10, в Долинске, Охотском до плюс 17 градусов, в Корсакове и Аниве воздух прогреется до 16 выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске завтра погода без осадков. В Малокурильском до 14, в Южно-Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью возможен небольшой дождь при температуре от 14 до 16 тепла. Завтра днем, 6 июля, в областном центре также возможен временами небольшой дождь и температура от 18 до 20 градусов тепла. Ветер будет южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Настала пора действовать. С магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
7: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от «Мельницы» теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. «Мельница. Доставим вкус счастья».
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости.
4: АСТВ. 30 лет остаются вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Слайс от пиццы в завершении очередного музыкального часа. Немножечко поностальгировали, немножечко погрустили, но не будем вешать нос, давайте двигаться вперед. На Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Еще 60 минут буду вместе с вами, дорогие. Доброго вечера всем. И, конечно, вот сейчас улицы города опустели. Стало заметно меньше прохожих, заметно меньше машин. Но я уверен, что самое время выйти на вечернюю прогулку, подышать свежим воздухом, насладиться последними мгновениями уходящего воскресенья. И потихонечку мы с вами начинаем готовиться к предстоящей рабочей неделе. Я хочу надеяться, что она пролетит незаметно. Это будет быстро, это будет беспроблемно. И я желаю, чтобы на новой трудовой неделе все получалось с первого раза. Так и будет, будем в это верить. Ну и давайте слушать воскресный плейлист, тем более, что он подобран с особой любовью и специально для вас. Юлиана Караулова откроет этот марафон. Далее появится Зиверт, ее новая работа «Газ». Кстати говоря, эта песня, по заверениям автора и продюсера Фарго, не стрельнула с первого раза, и менеджеры Зиверт там буквально волосы на себе рвали, не могли понять, почему она не залетает. Нужно было чуть-чуть времени. Ее обязательно послушаем, а еще «Казаки делают хиты», Миша Миллер и Айола. Все это в эфире Первого областного. Я вам желаю доброго вечера, и вместе с Радио АСТВ продолжаем.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Айола и их знаменитейшая работа «Хумай» в эфире Первого областного, 20 часов 19 минут в Южно-Сахалинске. И если мы с вами хотим завтра хорошую погоду, то пора вызывать шамана, ставить на репит песни группы «Айола» и колдовать эту самую хорошую погоду. Надеемся, все обойдется, но тем не менее, самое время прямо сейчас поговорить о прогнозе от синоптиков на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра 6 июля в Ахе погода ожидается без осадков, здесь до плюс 11 градусов. В Тымовском пройдет небольшой дождь и до плюс 15. В Смирных временами небольшой дождь, воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Углегорске, а также Тамари и Чехове преимущественно без осадков. В Углегорске температура до 16 выше 0, в Тамари до 18, в Чехове до 19 со знаком плюс. В Невельске и Хомске временами ожидается небольшой дождь, в Невельске до 20, в Хомске до 19 градусов. Тепла. В Северокурильске и в Курильске погода ожидается без осадков. В Северокурильске до плюс 12, в Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается небольшой дождь при температуре от 14 до 16 выше нулевой отметки. Завтра днем 6 июля в областном центре ожидается также временами небольшой дождь и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер будет южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: В «Матрешке» акция выходного дня с 3 по 5 июля. Вафли «Акульчев» в ассортименте 65,95 за 100 грамм. Персик «Желтый» 449,95 за 1 килограмм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Королева драмы Гаврилина в эфире Первого областного. Время сахалинское, 20 часов 38 минут. Ну и хочу поговорить с вами о технологиях, которые двинулись далеко вперед, и о нейросетях, об искусственном интеллекте. И вот, вот этот бензиновый кризис, да, как его называют в европейской части России, он подтолкнул тех, кто занимается нейросетями, сделать сетку, которая умеет искать поломки автомобиля, внимание, по звуку двигателя. Достаточно записать работу мотора на телефон, загрузить файл в эту нейросеть. Сервис проанализирует записи и покажет, какая система автомобиля вероятнее всего неисправна и где стоит искать причину. Но, как и во всех делах, здесь есть одно «но». Пока точность далека от идеала. Исправные и неисправные машины модель различает примерно в 79% случаев. Но, на самом деле, здесь проект полностью открытый. Вся обученная модель весит всего около 100 килобайт. И автор надеется, что сообщество поможет ему довести эту нейросетевую модель до ума, ну и в конце концов обучить вот этот самый искусственный интеллект, который поможет по звуку двигателя определять неисправность автомобиля. Хорошее дело, мне кажется, хорошее. Очень даже неплохая инициатива. В общем, все движется вперед. Нейросетки работают на человека. Дай бог, чтобы так и было дальше. И мы тоже не стоим на месте. И прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до 16 градусов тепла. В Ногликах также дождь и до 9 выше 0. В Поронайске временами небольшой дождь, воздух прогреется до 12 со знаком плюс. В Красногорске преимущественно без осадков до плюс 18. В Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве завтра ожидается временами слабый дождь. В Макарове до плюс 10, в Долинске до 17 и в Охотском тоже до 17. 17 градусов тепла. В Корсакове и Аниве до плюс 16 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков. В Малокурильском до плюс 14, в Южно-Курильске до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь и температура составит от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем, 6 июля, в областном центре ожидается временами небольшой дождь и столбики термометров поднимутся до отметки плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьникс».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Джанага и Кучер. Работа «Слезы» в эфире Первого областного. Если сейчас по вашим щекам катятся слезы от одной только мысли, что завтра уже понедельник, не переживайте. Этот понедельник будет веселым, этот понедельник будет бодрым. Обязательно присоединяйтесь утром к радио АСТВ. Заряд бодрости и хорошего настроения на рабочую неделю вам обеспечен. Это я вам обещаю. Ну и в конце концов, рабочая трудовая неделя — это не так уж и плохо. Стоит просто подумать о том, что нас с вами ожидают какие-нибудь интересные события. И может случиться что-то действительно интересное, что-то крутое. Вот на это себя, конечно же, нужно настраивать. Я уверен, так и будет. Продолжается вечер вместе с радио АСТВ. На Сахалине уже практически 21 час, 50 минут 9. Сверяйте свои часы, чтобы быть точным. Не забудьте поставить на утро будильничек, чтобы не проспать. Ну, а до конца этого музыкального часа Федер, Мона и Мартин. Поэтому делаем чуть погромче и продолжаем этот вечер в компании Первого областного.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Timbaland и Кэрри Хилсон в завершении моей рабочей смены. 5 часов пролетели как одно мгновение, но обещаю, что завтра в 11:00 вернусь сюда в эфир радио АСТВ и вместе с вами проведем часть понедельника. Это совершенно точно. Меня зовут Илья Обломов. Вам, друзья, теплого и уютного вечера. Пускай все будет хорошо. Ну и самое главное, доброй ночи. Желаю вам обязательно выспаться. Все, прощаюсь до завтра. Всего хорошего, вас крепко обнимаю. Пока-пока.
1: 24/7. Радио АСТВ. Первое областное.
2: Ему душу и сердце и всю себя. А он даже не спросит, как у тебя дела. Ты для него хорошая.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Ахе ожидается погода без осадков, здесь до плюс 11, в Тымовском небольшой дождь и до плюс 15 градусов. В Смирных временами небольшой дождь, до 12 градусов тепла, в Углегорске преимущественно без осадков, до плюс 16. В Тамаре и Чехове также преимущественно без осадков, в Тамаре до 18, в Чехове до 19 градусов тепла. В Невельске и Хомске временами небольшой дождь, в Невельске до плюс 20, в Хомске до 19 выше 0. В Северо-Курильске, а также в Курильске, погода ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 12, в Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра, 6 июля, временами ожидается небольшой дождь. Ночью температура поднимется до 14-16 градусов тепла. Днем 6 июля в областном центре от 18 до 20 выше 0. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Копы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. АСТВ. Ясно? Понятно о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до 16 градусов тепла. В Ногликах также дождь, здесь до плюс 9, в Поронайске временами небольшой дождь и до 12 выше 0. В Красногорске погода ожидается преимущественно без осадков и до 18 градусов тепла. В Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве временами ожидается слабый дождь. В Макарове до 10, в Долинске, Охотском до 17 градусов тепла, в Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 16. В Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков, в Малокурильском до 14, в Южно-Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь и температура от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем 6 июля в областном центре также временами небольшой дождь и воздух прогреется до плюс 18-20 градусов тепла. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Ахе ожидается погода без осадков, здесь до плюс 11, в Тымовском небольшой дождь и до плюс 15 градусов. В Смирных временами небольшой дождь, до 12 градусов тепла, в Углегорске преимущественно без осадков, до плюс 16. В Тамаре и Чехове также преимущественно без осадков, в Тамаре до 18, в Чехове до 19 градусов тепла. В Невельске и Хомске временами небольшой дождь, в Невельске до плюс 20, в Хомске до 19 выше 0. В Северо-Курильске, а также в Курильске, погода ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 12, в Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра, 6 июля, временами ожидается небольшой дождь. Ночью температура поднимется до 14-16 градусов тепла. Днем, 6 июля, в областном центре от 18 до 20 выше 0. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до 16 градусов тепла. В Ногликах также дождь, здесь до плюс 9, в Поронайске временами небольшой дождь и до 12 выше 0. В Красногорске погода ожидается преимущественно без осадков и до 18 градусов тепла. В Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве временами ожидается слабый дождь. В Макарове до 10, в Долинске, Охотском до 17 градусов тепла, в Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 16. В Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков, в Малокурильском до 14, в Южно-Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается слабый дождь и температура от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем 6 июля в областном центре также временами небольшой дождь и воздух прогреется до плюс 18-20 градусов тепла. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. Первое областное.
5: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Ахе ожидается погода без осадков, здесь до плюс 11, в Тымовском небольшой дождь и до плюс 15 градусов. В Смирных временами небольшой дождь, до 12 градусов тепла, в Углегорске преимущественно без осадков, до плюс 16, в Тамаре и Чехове также преимущественно без осадков, в Тамаре до 18, в Чехове до 19 градусов тепла. В Невельске и Хомске временами небольшой дождь, в Невельске до плюс 20, в Хомске до 19, выше 0. В Северо-Курильске, а также в Курильске, погода ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 12, в Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра, 6 июля, временами ожидается небольшой дождь. Ночью температура поднимется до 14-16 градусов тепла. Днем 6 июля в областном центре от 18 до 20 выше 0. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Паркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Радио АСТВ. Первое областное.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 6 июля, в Ахе ожидается погода без осадков, здесь до плюс 11, в Тымовском небольшой дождь и до плюс 15 градусов. В Смирных временами небольшой дождь, до 12 градусов тепла, в Углегорске преимущественно без осадков, до плюс 16. В Тамаре и Чехове также преимущественно без осадков, в Тамаре до 18, в Чехове до 19 градусов тепла. В Невельске и Хомске временами небольшой дождь, в Невельске до плюс 20, в Хомске до 19 выше 0. В Северо-Курильске, а также в Курильске, погода ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 12, в Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра, 6 июля, временами ожидается небольшой дождь. Ночью температура поднимется до 14-16 градусов тепла. Днем 6 июля в областном центре от 18 до 20 выше 0. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Радио АСТБ. Первое областное. Что ты?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТБ. Первое обладание.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Всем внимание, и после таких предложений на рынке труда ты понимаешь, за что любить свою работу, если вдруг усомнились в какой-то момент. Итак, ребята, предложение следующее от работодателя. Работа в центре, в отапливаемом, иногда, да, подчеркивается, офисе. Это вам не шутки, да. Итак, требования. Организованность, стресс и дракоустойчивость, аккуратность и чувство юмора очень важны.
2: Интересно, что это за профессия
1: такая? Что это за профессия? А это требуется секретарь.
2: Секретарь, который умеет драться.
1: Нет, не драться уметь, а не влезать.
2: А,
1: скорее
2: не влезать
1: всего. Дракоустойчивость. Там кто-то сражается, да, на кулаках, а ты сидишь, потому что дракоустойчивый.
2: Либо наоборот, тебя провоцируют на то, чтобы подраться, а ты такой: нет, я дракоустойчивый.
1: Вот, видишь, вот, теперь понимаешь. Так, предупреждаю, говорит, сразу, пишет работодатель. Это тяжелая работа, связанная с рваным ритмом. То работы очень мало, то очень много, и справиться с ней вовремя очень трудно. Так как я обычно выгоняю всех в 18.00, пишет работодатель.
2: Да, а с периодами... не засиживаемся, да, друзья.
1: С периодами в 18.00, да. Ну, 8, чтобы были как штык. Так, с периодами нахождения в офисе в одиночестве сотрудники в основном работают не в офисе. Тогда к чему это отапливаемый? И примечание. Мужчина не выдерживает, поэтому ждем девушку 22-40 лет.
2: Потому что девушки более стрессоустойчивые
1: и дракоустойчивые. Естественно. Поэтому, если вы такая... и вам еще нету 40, то вперед, покоряйте столицу.
2: В какой-то неотапливаемый офис.
1: Ну, и как иногда. Но сейчас лето, сейчас вам это не надо. Главное, чтобы иногда он и охлаждался.
2: Опять же, можно с собой и ветерок какой-то прихватить. Почему бы и нет?
1: Все свое, да. И кровать, и ветерок.

0: 7 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июля в Александровске-Сахалинском во второй половине дня дождь ожидается, плюс 15 градусов, в Ногликах плюс 8 дожди, временами дождь и 12 градусов в Поронайске, временами дождь в Красногорске, 17 тепла в Макарове, плюс 9, временами дождь в Долинске без существенных осадков 16, в Окотском без осадков 16 градусов, в Корсакове 18 тепла и без осадков, в Аниве плюс 23, осадков не ожидается, в Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске существенных осадков не ожидается, плюс 20-22. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
8: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А мы готовы начинать, ребята. А что именно? Естественно, игру. Что наша жизнь без игры?
1: Игра «Запой» через пару мгновений. Ваша любимая часть сегодняшнего эфира.
0: Будем этого часа.
1: И этого часа. Будем петь, друзья, звоните прямо сейчас, 49 15 05.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Итак, друзья, звоните прямо сейчас, 49-15-05, линия свободна для вас, игра «Запой». Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график, стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29. И вроде как встречаем нашего сегодняшнего игрока. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе. Как зовут?
3: Как я удачно, Денис.
2: Денис, я удачно вас узнала. Доброе утро.
4: А, Денис. Тот самый Денис, который никогда не проигрывает, а любые песни щелкает, как семечки.
3: И снова я. Поставьте мне песню любимую.
4: Любимую?
2: Так они все любимые у Дениса, поэтому мы сегодня точно попадем.
4: Складывается впечатление, что именно так, что именно все любимые, потому что какую бы ни поставили, вы все слова знаете, все вам знакомо. Итак, Денис, не знаю, как насчет этой песни, но уверен, что и в нее вы тоже попадете с легкостью. Вы готовы, Денис?
3: Поехали.
4: Давайте начинать. Снова.

0: ориентация север. Я хочу, чтоб ты верил, я хочу, чтоб ты плакал. А я не буду бояться, что, что нам нужно остаться, что нам нужно расстаться. Ориентация север. Я хочу, чтоб ты верил, я хочу, чтоб ты плакал. А я не буду бояться, что нам нужно расстаться, что нам нужно расстаться.
1: Хорошо-то как.
2: Ой,
1: понедельник.
2: Денис, ну, фаворит вы наш.
0: Я ее вообще не знаю.
1: Вообще не знаю.
2: Ни слова не первый раз слышу песню.
1: А мы сразу поняли, да. Вообще незнакомая песня. Вы прям свое, да, сочиняли, как я понимаю? Вот такой по наи... все шло как...
0: Подошло, да?
1: Подошло, мы не знаем.
2: Отлично. Подошло вот прям вот как будто бы потерянный кусочек от пазла.
1: Да, но мы сами не знаем, если честно. Вот нашли первую попавшуюся. Что там за слова? Мы проверим, подошло или нет.
2: Ой,
1: потом.
2: Денис, потрясающе, мы вас поздравляем.
1: Да, это как всегда классно. Это как всегда 110 из 100. Поэтому, Денис, ждите призов, ждите подарков. Спасибо за игру. Хорошего настроения. Счастливо, пока. До свидания.
2: Вот так вот Денис ворвался в эту рабочую неделю. Мы его поздравляем, друзья. Игра «Запой» по будням в это самое время. Не пропускайте. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Здравствуй, красивая жизнь. Понедельник, новая рабочая неделя. Всем доброе утро, хорошего настроения на Сахалине и Курилах. Тем временем 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Минтранс сообщила ситуация с билетами на «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской». Беспилотник впервые выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом. В областном центре стартовал второй этап благоустройства экотропы вдоль реки Красносельская. Минтранс Сахалинской области сообщил о ситуации с билетами на теплоходы «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской» в сезон летних отпусков. Продажа билетов на суда, которые ходят между Сахалином и Курильскими островами, открыта на сайте и в кассе Сахпасфлота. Гости региона могут купить билеты на рейсы до сентября, жители области – до конца 2026 года. При этом в Минтранс поступают обращения от пассажиров, которые не могут найти билеты на нужные даты. По информации перевозчика, сейчас в открытой продаже есть около 2000 билетов на 26 рейсов в августе и сентябре. На отдельные даты и маршруты все места действительно уже выкупили. В таких случаях пассажирам советуют обращаться в сервис «Лист ожидания». Беспилотник впервые выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом. На пути аэродром Менделеева-Дронопорт Пушистый он преодолел 420 километров. Историческое событие стало возможно благодаря альянсу ведущего производителя беспилотников России компании «Зала» и беспилотного крыла авиакомпании «Аврора» «Аврора-Бас». Все 5 часов пути дрон поддерживал устойчивую связь с диспетчерами. Это обеспечило непрерывный контроль выполнения полета. Значимое событие в сфере беспилотной авиации совершилось при поддержке регионального правительства по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Напомню, в прошлом году беспилотник «Аврора-Бас» также первым в России совершил перелет между Охой и Николаевском на Амуре. Эта дистанция была в 4 раза меньше, часть полета проходила автономно. В областном центре стартовал второй этап благоустройства экотропы вдоль реки Красносельской. Пешеходная дорожка протяженностью более 600 метров соединит Луговой и Новоалександровск. Завершение основных земляных работ запланировано на конец августа текущего года. Первый этап работ в сторону Новоалександровска от улицы 2 Северной был реализован в 2021 году. Решение о продлении маршрута было принято по многочисленным просьбам местных жителей. В ближайшее время на экотропе установят скамейки и качели, также здесь разместят 32 светодиодных светильника. Сахалинские легкоатлеты завоевали 3 медали на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Челябинске. Они объединили более 400 спортсменов из 55 регионов страны. По итогам состязания островитяне получили серебряные награды в метании копья и бронзовую в метании диска. Редкий эпизод попал в объектив фотоловушки в охранной зоне уссурийского заповедника. Ёж и лисица одновременно почти бок о бок ели найденную пищу. Между животными оставался примерно метр. Несмотря на близость ни ёж, ни лиса не пытались взаимодействовать, оба были заняты едой. После трапезы они ушли в разные стороны. Для этой пары видов подобное поведение попало на камеру впервые. В нацпарке пояснили, что лисицы способны охотиться на ежей, однако предпочтут более питательную пищу при ее наличии. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Всем бодрого утра. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Друзья, доброе утро. Здравствуйте. Добро пожаловать. Во-первых, понедельник. Начало рабочей недели. Ну а во-вторых, наша тема для разговора, для обсуждения уже готова для вас.
0: На этот час есть о чем поговорить. Ребята, от какого гаджета вы бы ни за что не отказались? Это, знаете, вот гаджеты, либо которые мы видели в каких-то фантастических научных фильмах, да, есть. А может быть, вы что-то уж давно свое придумали, но вот хотелось бы вам, например, как мне, навигатор, который покажет действительно оптимальный путь и обрулит все пробки. Потому что вот смотришь порой в навигатор, и он тебе показывает перекресток, встречало такое, то, что красный. Угу. То есть ты понимаешь, что ты поедешь,
1: типа
0: вероятнее всего там стоять. Ты поворачиваешь, а там, ну, свободно все. Лжет, подлез, лжет и даже не стесняется.
1: Да, интересно, по каким критериям происходит вот такое недопонимание навигатора и человека?
0: Да, ну, то есть потому что там в основном чаще всего пробка, поэтому он рисует то, что для этого времени, да, а скорее всего там будет тоже пробка, потому что, ну, как бы очевидно, что он не может в реальном времени наблюдать за обстановкой пока еще. А я бы хотел то, чтобы
1: так
0: смогло.
1: Немного тогда непонятен вопрос. Объясни, пожалуйста, нашим слушателям, да, от какого гаджета вы не смогли бы отказаться? От гаджета, который существует или не существует тогда?
0: Ну, давайте немного расширим эту тему. То есть, допустим, я говорю, если вы вот что-то увидели в фильмах, знаешь, как эти, сейчас начнут люди перечислять, люди в черном, когда это забывалка была у них.
1: Память
0: все
1: стиралась.
0: Да, ты ничего не помнишь. И он тебе может там что-то принести.
1: Новое это, что-то
0: да,
1: сказать.
0: Либо вы вот, у вас есть какая-то мысль своя. Вот я бы хотел, чтобы у меня была вот такая штука, которая бы делала вот то. Вот это в фильме не показывали, но идея классная. Вот, то есть можно поразмышлять, правильно, на эту тему?
1: Хорошо.
0: Можно.
1: Создайте свой гаджет у себя в голове и невозможность от него отказаться. Вот так вот. Так, ну и, друзья, конечно же, напоминаю, что лучшие комментарии сегодня зазвучат в эфире и при этом получат подарки. Но какой-то один из комментариев точно получит свой приз. Островные сувениры от магазина «Мерча» «Сахалин» на Горном воздухе у нас предоставлены для тех комментариев, которые будут выделяться из толпы. Мы это обязательно заметим, наградим кого-то одного в этом дне. Ну и в течение всей недели тоже будем выбирать лучший комментарий. И в пятницу разыграем главный приз среди всех выделившихся на этой неделе.
0: Так, поэтому берем телефоны, пишем свои какие-то гаджеты, придумаем что-то любопытное, либо заимствуем из кино или из каких-то книжек, когда-то вами прочитанных. Пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению. Не забывайте о подарках, которые мы вам приготовили от нашего спонсора магазин «Мерча Сахалин».

0: Ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефону 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, Овны! Вас ждут интересные встречи сегодня и обнадеживающие переговоры.
0: Тельцы, признание ошибки, да? И вот признайте, если ее, то она сама по себе разрешится.
1: Близнецы, вот. Вас ожидает встреча с человеком, который поможет иначе взглянуть на привычные жизненные ситуации.
0: Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
1: Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными.
0: Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня.
1: Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня наконец даст результат.
0: Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений.
1: Стрельцы, вам поступит очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит.
0: И кто у нас? Козероги. Доброе утро. Сегодня вам далеко ходить не надо. Ваше счастье где-то рядом.
1: Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял.
0: Рыбы, не попробуешь, не узнаешь. Ваш девиз на сегодня. Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118, 300-119.
1: Друзья, мы напоминаем о том, что у нас есть для вас тема для общения на этот час.
0: Тема сегодня у нас такая: от какого гаджета вы бы ни за что не отказались, будь он выдуман каким-то режиссером и подсмотрен вами в каком-то фильме, либо вы что-то свое придумали, какой-то такой гаджет, который справлялся с какой-то обязанностью вашей по дому, например, которую вы не очень любите.
1: Уборка, например, робот, который убирается целыми
0: днями.
1: Представляете,
0: что-то придумайте свое, оригинальное, напишите нам, что же это за гаджет и какую функцию он должен исполнять, чтобы вы ни за что от него не отказались. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Напоминаем, что яркий, самый лучший комментарий получит сегодня стильный аксессуар от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ребята ежедневно с 11 до 20.00. Также официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sah.ru. Ну и напомним, что у нас есть также главный приз. Разыграем его в пятницу среди всех, кто участвовал и был ярким, самым ярким в течение дня. Поэтому пишите свои комментарии, мы ждем.

0: 8:21 в Южно-Сахалинске. Перед тем, как расскажем вам о погоде на сегодня, пара вариантов ваших сообщений, ребят, на сегодняшнюю тему. От какого гаджета вы бы ни за что не отказались, потому что штука нужна и пригодится. Есть что-то, где-то подсмотрели, либо свое придумывайте. И вот у нас первое прилетело такое. Добро пожаловать. Доброе утро. Косметическое ружье.
1: Это как, выстрелили в вас, и вы сразу накрашены.
0: Вот, да. Кажется, говорит, у Симпсонов такое было. Выстрел в голову, и все, красавица. Макияж на лице. Возрастные изменения стерты. Быстро и идеально.
1: Косметолог ружье.
0: Да, и самое главное, что и мужу нравится такую красоту наводить, да? На лице жены.
1: Он вроде как и свои мечты какие-то воплотил в жизнь. Тут же иногда и жену приукрасил. Так, доброе утро. Хочу старую добрую скатерть-самобранку. По мне самый лучший гаджет. В магазин ходить не надо, и деньги тратить тоже не надо.
0: Да и свой ларёчек можно открывать, да? Подходит тебе человек, что хочешь? Секундочку. Хлоп, и все. За бесценок почти даром отдаю, да?
1: Ну, здорово.
0: Зарабатывайте деньги.
1: Прекрасно.
0: Так, ребята, впереди у нас информация о погоде, но напоминаю вам, что писать можно и даже нужно. До конца этого часа тема актуальна. От какого гаджета вы бы ни за что не отказались и взяли его себе и использовали бы во благо людей или только себя любимого? Напишите в Макс +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Не забывайте, что мы выделяем самый яркий комментарий призом от наших спонсоров, от магазина мерча Сахалин, поэтому обязательно напишите свой вариант. Ну и прямо сейчас информация о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, в Ахе временами дождь +10, в Тымовском во второй половине дня дождь 15, тепла, в Смирных также временами дождь +11. В Углегорске преимущественно без осадков, сегодня 17 выше 0, в Тумаре временами дождь +17, в Чехове без осадков и 20 тепла. В Невельске и Хомске возможен небольшой дождь +21 в течение дня, в Северо-Курильске без осадков, температура там поднимется до 12 градусов. В Курильске сегодня днем без осадков 17 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, температура +20, +22 днем, ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
7: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Это облобластное шоу на волне радио СТВ. И ваши варианты здесь на сегодняшнюю тему. Решили мы обсудить сегодня гаджеты различные, да? Кто-то посмотрел что-то в фильме, тот гаджет, который делает что-то невероятное и супермощное. Кто-то уже придумал свой, ребята, и говорит, вот я бы ни за что бы не отказался от такой штуки, которая делала определенные функции, да, которая помогала в жизни, в быту и так далее и тому подобное. А возможно, в отношениях.
1: Так, доброе утро. С удовольствием бы обзавелась диатомайзером 7-й серии из «Людей в черном». И сразу бы и рабочие моменты легко решались, и дети бы послушными были. Так, напомните, что это за штуковина такая, диатомайзер.
0: Из какой-то части определенно?
1: 7-я серия из «Людей в черном».
0: 7-я серия?
1: «Люди в черном». Ну, тоже я не очень поняла.
0: Фильмов было 4, если не ошибаюсь.
1: Ты пока поговори, я попробую найти.
0: Давай, диатомайзер из 7-й. Робот, который делает за вас и готовит еду по заказу. Понимаешь, работает за вас, вы имеете в виду, то есть это ваша копия, которая должна ходить за вас на работу. И помимо этого еще и домашние дела все делать.
1: А вы чем бы
0: вы собираетесь заниматься?
1: Извините.
0: Ну ладно, 44 дня, да, свой официально вот так вот отдохнули, да. За вами со всех сторон ухаживают, за вас еще работают. Дальше-то что? Неужели вам не надоедает, когда вы очень долго, допустим, те же январские праздники, вот эти вот каникулы, не скучаете ли вы по работе?
1: Да, ну а вообще общение, оно же происходит чаще всего на работе или в каких-то делах. Чем бы вы занимались целыми днями?
0: Все же остальные работают. То есть нельзя позвонить. Валера, сегодня едем, да, за меня работать.
1: Я как человек, который пробовал не работать, я вам так скажу, там скучно, делать нечего, никто с вами не хочет гулять, потому что все на работе.
0: Все заняты, конечно. Так, телепорт, не надо тратиться на билеты, бензин без пробок, опозданий, не жизнь, а кайф. О, кстати, да, я тут хочу себе, да, чтобы маршрут мне выкладывал хорошо, без пробок и на зеленые светофоры. А можно же действительно достаточно иметь какой-то телепорт. Подумал и отправился.
1: Да.
0: Но это более сложная технология, я вам так скажу. Но мечтать не вредно, мечтать не вредно.
1: Так,
0: что там люди в черном?
1: Я пытаюсь найти, но нет никакой конкретики. Действительно, есть 7-я серия, где, значит, применялась вот эта вот штуковина как оружие. Что конкретно она делала, у меня почему-то не получается найти в интернете.
0: Так, милая моя.
1: Какой-то агент с помощью этого инструмента одерживал победу над злодеем.
0: И все?
1: Да.
0: А у вас в жизни очень много злодеев вас окружает, что вы хотели бы такую штуку? А еще, да, видишь, тут рабочие моменты легко решались бы. И дети были бы послушными.
1: Да, я...
0: Что за волшебная штука? Так, ребята, кто
1: Почему
0: обладает информацией?
1: Курсе?
0: Вдруг Александра уже ушла и не на связи с нами, да? Нам нужно знать, что с этим диатомайзером из 7-й серии происходит, что он, какие функции он выполняет. Заинтересовали, потому что всем тут на работе хорошо, и дети послушные. Нужно знать. Ребята, от какого гаджета вы бы ни за что не отказались? Спрашиваем мы сегодня вас. Пишите свои варианты на номер +7 900 660 1505 для Макса.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ, также наш телеграм-канал Радио АСТВ. Пишите нам и самые интересные и яркие комментарии. Мы отметим сувениром, а в пятницу среди всех участников недели разыграем большой подарок от магазина Мерча Сахалин.

0: Спонсор Облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
1: Доброе утро, друзья. Добро пожаловать к нам. Здесь у нас обсуждение, тема для разговора имеется.
0: Да, есть пара вариантов, которые озвучим. А тема у нас такая: от какого гаджета вы бы ни за что не отказались? Возможно, придумали уже давно свое, но не хватает, допустим, сил и времени для его создания. Но вы знаете точно, чем и какими функциями он должен обладать. Короче, я видел, как у людей заплетается язык, а тут буковки заплелись, и человек пишет: доброе утро, волшебный горшочи-коки-ковер самолет.
1: Что?
0: Вот, и я про то же говорю. Горшо, чеки, ковер, самолет.
1: Какой-то ковер-самолет.
0: А горшок?
1: С горшочком. Угу. Может быть, чтобы там еда была, которая варит.
0: Либо просто заплетаются буквы.
1: Либо что-то тут неладное. Так, друзья, нам, кстати, написали по поводу детомайзера. Да?
0: Да.
1: Что это за штуковина такая? И для всех любителей «Люди в черном», мы сейчас с тобой выглядим вообще как...
0: Да нет, почему? У нас правильно были предположения. То, что ты подсмотрел, ну, тоже
1: да.
0: Правильно. Это оружие.
1: Значит, это оружие.
0: А как он облегчит тебе... Да?
1: Используется, в общем, дезориентирует цель на...
0: Дезинтегрирует.
1: Да, дезинтегрирует цель на молекулярном или субатном уровне.
0: Субатомном.
1: В общем, какие-то термины, которые мы с Артемом не применяем в обычной жизни.
0: У меня было предположение, что это действительно просто какой-то уничтожитель. Вот.
1: Да, а как это помогает в воспитании с детей, если здесь эта штука оставляет после себя лишь пыль или пустоту?
0: Но если ты многодетный, да, можно кого-то на примере. Это знаешь, как...
1: Но это достаточно...
0: Это жестко.
1: Жестоко.
0: А ты видела, как этих собачечек и кошечек обучают? На игрушке показывают, как: смотри, что с тобой будет, если ты там залезешь туда.
1: Если ты будешь плохо себя вести.
0: Да, и тут, может быть, родитель говорит...
1: Я, кстати, считаю, что это тоже жестокий достаточно метод.
0: Да, поэтому, Александра, мы вообще не поддерживаем это.
1: Не поддерживаем.
0: Но спасибо за сообщение.
1: Да.
0: Оно тоже важно.
1: Да.
0: Так.
1: Так, значит, что еще есть? Гаджет антизлин. Хочешь выругаться — выдает шутку. Это ж... оборжаться можно.
0: Да. То есть и такой прям качественный,
1: вместо
0: хороший
1: того,
0: юмор.
1: Вместо того, чтобы проругаться как следует, то у тебя вот сразу какие-то шутки интересные появляются.
0: О.
1: И люди вокруг все смеются, никто не злится, никто не ругается. Замечательно.
0: Вы вообще прям сегодня в топе победителей. Так, доброе утро. Я бы хотел пульт, как в фильме «Клик». Тоже крутая штука. Смотрела, не смотрела?
1: Я смотрела фильм «Клик». Вот, кстати, пульт...
0: С Адамом Сэндлером, кажется,
1: наверное,
0: да?
1: Не хотела бы такой.
0: А?
1: Мне кажется, это перебор.
0: Ну, некоторые моменты... Да, там он просто неправильно научился его использовать, да. Глядя на этот фильм, ты понимаешь, где его ошибки, и вот на своей бы жизни...
1: Вообще, фильмы Адама Сэндлера — это как раз поучительные истории. Сам Адам Сэндлер рассказывал про то,

0: Что каждый свой фильм он снимает вот как что-то поучительное для людей.
1: Хорошо. Ребят, от какого гаджета вы бы ни за что не отказались? Что любопытного должен был бы исполнить определенный гаджет, о котором вы, допустим, всю жизнь мечтали? Или где-то посмотрели, увидели, или что-то свое уже созрело в голове? Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ принимает ваши сообщения. Напоминаем, что сегодня мы разыгрываем за лучший комментарий с сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Это магазин, который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция. И что можно приобрести в этом магазине? Мультибрендовый магазин, который представляет оригинальные футболки и худи островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, уникальную одежду, аксессуары и сувениры островного бренда «Сахалин. Маяк России». Гордись Сахалином, носи его с собой и выигрывай сувениры от нашего спонсора. Прямо сейчас, в этом часе, за лучший комментарий ждем ваших сообщений.

0: 8 часов и 43 минуты в Южно-Сахалинске. Торопимся, ребята, спешим рассказать вам о погоде на сегодня. Но тема по-прежнему актуальна. Свои варианты вы можете отправлять смело на наш Макс +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к обсуждению.
0: Тема у нас сегодня такая: от какого гаджета вы бы ни за что не отказались? Спрашиваем мы вас, отвечайте на вопрос. И прямо сейчас о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июля в Александровске-Сахалинском во второй половине дня дождь, плюс 15 градусов, в Ногликах дожди, плюс 8. Временами дождь сегодня в Поронайске, там 12 градусов, в Красногорске 17. И также временами дождь ожидается в Макарове, плюс 9. Без существенных осадков в Долинске 16 градусов, в Охотском 16 без осадков, в Корсаках 18 градусов осадков не ожидается, а в Аниве 23 без осадков, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 15. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, плюс 20-22. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 51 минута в Южно-Сахалинске. Еще есть ваше сообщение. Сегодня тема у нас такая: от какого гаджета вы бы ни за что не отказались? В группе ВКонтакте такое сообщение у нас от Катерины, от Катрин. О, сейчас, секундочку. И страница, все, пошло обновляться. А, вот, Катрин, да, здравствуйте. Я бы хотела робота, который ходил бы за меня на работу. Вот, опять
1: ну,
0: же.
1: Ну, опять же, тот самый робот, который... Ну, что бы вы делали тогда, когда он... В тот момент, когда бы он ходил, да? Ну, хорошо, допустим, вы бы путешествовали. Да, потому что робот ходит, работает, получает зарплату.
0: Да.
1: Вы на эти денежки летаете в отпуска. Но в какой-то момент, а, может же...
0: По березкам-то соскучить, а? Ну, что же?
1: Домой-то захотите, по коллегам. Тоже, может быть, заскучаете.
0: А кому рассказывать о том, как вы хорошо отдохнули?
1: Да, люди, а вот эти, которые завистники на работе, которые будут говорить: а Катька-то уже и на Багамах была, там, и сям.
0: С Эвереста нам привет передавала. Ну.
1: Да. Так, хорошо, есть еще сообщение. Значит, с диатомайзером перегнула, можно тогда сумочку Гермионы, в которой просто есть все.
0: Александра, ну ладно, хорошо. Смотрите, сначала в ступор нас вели.
1: Ну, про сумочку хорошо, действительно, да, сумочка.
0: Нужная вещь.
1: Это для каждой женщины необходимая штуковина.
0: А как палатка у Гарри Поттера? Я сразу начал окунаться в эту вселенную после сумочки, да? Ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Нет, я не понимаю, я не смотрела Гарри Поттера.
0: Это как, я тоже не смотрел, но некоторые моменты вот с этими из фильма, да, они заходят, когда палатка невзрачная такая, маленькая, на двух человек заходишь, а там хоромы такие, вот тебе камин, тут отдельно столовая, гостиная, 8 комнат.
1: Получается, снаружи ни о чем,
0: да.
1: Вовнутрь заходишь.
0: Магия. Но после того, как ты с тележкой в стенку-то долбанешься, извини меня, и не такое покажется. Так, внимание, мы бы не отказались от машинки, чтобы печатать можно было всегда
1: денежки.
0: Да. А папе говорит, робот, обещалка, выполнялка.
1: Вот.
0: А мне просто нужны, нам пишет Ксю, что родные и близкие, которые бы рядом окружали, никакие гаджеты. Вот смотрите, обещалка-выполнялка. То есть это такое какое-то устройство, которое бы подгоняло отца?
1: Она или сначала которое бы... обещает, а потом выполняет. А не так, что пообещал и не выполнил.
0: Это же папа, получается, обещалка. А робот пусть будет выполнялка.
1: Все папы такие, знаете ли. Так, да, привет, я Игорь. Да. Хотел бы не гаджет, а Джина Хаттабыча. Это был бы собеседник и друг.
0: Игорь, вы молодец, хорошо.
1: Который любую тему, да, может поддержать. И не вот этот, который: ой, да что там у тебя, а у меня вот. И который наоборот бы поддерживал, говорил: да,
0: молодец.
1: Действительно, это так. Ну ничего, мы справимся с тобой, дружище.
0: Вместе мы сила.
1: Да, друзья, напоминаем, что у нас за лучший яркий комментарий сегодня сувенир. За участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину мерча Сахалин за подарки для наших слушателей. Поэтому пишите обязательно, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Ждем.

0: Ребята, время подводить итоги, быстренько назвать имя сегодняшнего победителя, вручить ему приз, ну, так сказать, в кавычках, мы лично не вручаем, но вы точно получите его с нашими сердечными пожеланиями, да.
1: Да, магазин мерча «Сахалин» предоставил для вас сувениры, ну и, конечно же, тот, кто сегодня станет самым ярким, получит возможность побороться за главный приз в пятницу. Все подробности дождитесь.
0: Так, ребята, от какого гаджета вы бы ни за что не отказались? Мы просили вас и придумывать какие-то свои или что-то из фильмов брать. И от Инны прилетело такое сообщение. Гаджет, говорит, антизлин. Хочешь выргаться, выдаешь шутку. Это ж можно обсмеяться много-много раз.
1: Да, ну отличный гаджет, я считаю, вы придумали.
0: Полезный,
1: да,
0: для
1: мы...
0: всех.
1: Поэтому мы решили, что ваш комментарий будет сегодня самым ярким. И мы подарим вам стильный аксессуар от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch.defisak.ru. Ну и, конечно же, у вас выпадает возможность, помимо того, что вы забираете сувенир себе, в пятницу побороться за главный приз. Это мерч «Ветровка» или «Пола» от нашего спонсора.
0: Всем остальным не унывайте, ребята. Завтра в это же время с 8 до 9 повторим, поболтаем с вами. А пока время завершает музыкальный час в Южно-Сахалинске. 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Десятки тысяч гостей посетили фестиваль «Крылья Сахалина». Новую дорожную камеру установили в Троицком. Жители Южно-Сахалинска просят обратить внимание на дорогу по улице Хомской. Десятки тысяч гостей посетили фестиваль «Крылья Сахалина». На Дранапорте «Пушисты» были организованы мастер-классы, показательные выступления спортсменов, конкурсы. Одна из самых зрелищных частей фестиваля развернулась в воздухе. Свое мастерство в управлении самолетами продемонстрировали 12 экипажей со всего Дальнего Востока. Также в рамках фестиваля были развернуты тематические зоны. Например, на улице Науки можно было узнать о поступлении в Сахалинский госуниверситет и изучить свойства нефти. Посоревноваться в викторинах по краеведению, литературе, послушать нивские сказки и пройти игру маршрутом Сахалина предлагали на улице Культуры. Новую дорожную камеру установили в Троицком возле детского сада «Радуга». Комплекс фото-видеофиксации появился у пешеходного перехода на дороге по направлению в Новотроицкое. Сейчас камера работает в режиме пуска наладки. За неделю она уже зафиксировала почти 6 тысяч нарушений ПДД. Самое частое – непристегнутые ремни безопасности у водителей и пассажиров. На втором месте – превышение скорости. Также за неделю камера выявила выезд на встречную полосу и непредоставление преимущества пешеходу. Пока информация о нарушителях не передается в единую базу МВД. Настройку подключения комплекса планируют завершить уже в этом месяце. Жители Южно-Сахалинска просят власти обратить внимание на состояние дорожного покрытия по улице Хомской. По словам людей, ежедневно здесь проезжает множество машин, при этом вся дорога в ямах и канавах. Мэрия областного центра на это ответили, что указанный участок не находится на обслуживании муниципалитета. Вдоль него нет жилых домов, проезд ведет к базам и объектам различных коммерческих компаний, ведущих здесь свою деятельность. Российские компании могут переходить на 4-дневную рабочую неделю, если такой график устраивает работодателя и сотрудников. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство уже позволяет сторонам договариваться о разных режимах работы. Министр подчеркнул, что речь не идет о всеобщем переходе на 4-дневку. Это возможно только по договоренности и должно быть оформлено по правилам трудового законодательства. Самые длинные слова в русском языке насчитывают от 29 до 55 букв, сообщили в Институте русистики. Особый интерес у лингвистов вызывают химические термины. В этой сфере слова нередко оказываются одними из самых длинных, поскольку их названия должны точно описывать строение веществ. Так, в числе известных примеров, термин из 50 букв – гидрозинокарбонилметилбромфенилдегидробензодиазепин. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Региональное агентство по труду и занятости населения Сахалинской области напоминает. Неоформленные трудовые отношения – большой риск для работника. Если вам предлагают работать неофициально, обещая зарплату в конверте, не верьте. Вы лишитесь отпуска, больничного и других гарантий по Трудовому кодексу. С первого дня трудоустройства необходимо требовать заключения трудового договора. В нем обязательно должна быть указана сумма заработной платы не ниже установленного минимума. В случае отказа работодателя следует обращаться в профсоюзы, Государственную инспекцию труда Сахалинской области, прокуратуру. Помните, работаешь официально, работаешь безопасно.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9:08 в Южно-Сахалинске. Это обобластное шоу на волне радио СТВ. Понедельник, шикарный день. И два шикарных человека, Женя Милых,
1: Артем Бушаев. Всем доброе утро, здравствуйте, друзья. Добро пожаловать. Ну что, будем наслаждаться началом рабочей недели, первого рабочего дня. Желаем вам, чтобы сегодня все случилось продуктивно, замечательно, бодро. Ну и весело, конечно же, не без этого.
0: В нашем эфире все именно так: бодро, замечательно и продуктивно. Maroon 5 впереди, сразу после ваш астрологический прогноз. Погнали!

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: По данным сайта хотела сказать, но нет. Друзья, готовы? Гороскоп здесь. Начинаем. Овны, вас ждут интересные встречи и обнадеживающие переговоры.
0: Тельцы, признайте существование ошибки, и она разрешится сама собой.
1: Близнецы, вас ожидает встреча с человеком, который поможет иногда взглянуть на привычные жизненные ситуации.
0: Раки, сегодня все будет зависеть от вашего умения держать себя в руках.
1: Львы, текущие дела будут не очень сложными, но вполне прибыльными.
0: Девы, звезды в восторге от вашего настроения сегодня.
1: Весы, дело, которое вы давно считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Скорпионы, избегайте в этот день рискованных ситуаций и принятия необдуманных решений.
1: Стрельцам поступит сегодня очень заманчивое предложение, но принимать его сразу не стоит.
0: Козероги, сегодня вам далеко ходить не надо, ваше счастье где-то рядом.
1: Водолеи, закон бумеранга для вас и окружающих никто не отменял.
0: И рыбы, не попробуешь, не узнаешь, ваш девиз на сегодня.
1: Такой астрологический прогноз для вас на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118, 300-119.

0: Проект музыкальный, мощный, заряженный, ребята, для вас и вашего внимания.
1: Ну и, конечно же, различные истории к этим песням прилагаются. Сегодня про трек «Wave in Flag», песня сомалийско-канадского исполнителя Кнан. Песня, которую в 2010 году пел весь мир, но это не совсем та песня, которую изначально написал исполнитель. Все-таки изначально она была написана как личный гимн о борьбе за свободу и надежде на фоне гражданской войны в Сомали. И в оригинальных куплетах песни говорилось о бедности и ожидании свободы, которая, кажется, не наступит. Строчки в куплетах «Когда я стану старше, я стану сильнее» были написаны человеком, который сам едва получил шанс. В 13 лет он уехал из Сомали. Затем песню выбрала Coca-Cola в качестве официального гимна чемпионата мира по футболу 2010 года. Для рекламной кампании чемпионата мира было создана версия Celebration Mix с измененным текстом, в которой акцент сместился на футбол и единство. Ну и в записи этой версии участвовали Will I Am и Дэвид Гетта. Будем слушать именно эту версию, футбольную версию. Наслаждаемся.

0: помним эту песню по рекламе Coca-Cola. Она очень часто появлялась в телевизоре. Лично для меня эти звуки — это звуки детства.
1: Это звуки сладкой газировки, ребята. Ну что, отвлечемся ненадолго. У нас впереди информация для вас о погоде на сегодня.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 6 июля. В Ахе временами дождь плюс 10, в Тымовском во второй половине дня дождь 15, тепла, в Смирных временами дождь плюс 11. В Углегорске преимущественно без осадков до 17 тепла, в Томари временами дождь 17 выше 0, в Чехове без осадков около 20 тепла. В Невельске и в Хомске возможен небольшой дождь плюс 21, в Северо-Курильске без осадков плюс 12, в Курильске осадков сегодня не ожидается до 17 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, плюс 20, плюс 22 днем. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Настала пора действовать с магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Лето. Время играть.
2: Когда одна нота возвращает целую эпоху, начинается игра. 8 июля в интеллект-баре «Чердак» пройдет вау-квиз «Угадай мелодию». 100 хитов микс. Это музыкальная битва, где зазвучат знакомые треки в неожиданных версиях, а хиты придется узнавать даже после самых креативных.

0: любимая.
1: Это группа «Градусы» на волне радио СТВ. А какими они будут, эти самые градусы, и вообще, какова погода на сегодня, узнаем прямо сейчас.
2: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 6 июля, в Александровске-Сахалинском во второй половине дня дождь, плюс 15 градусов днем, в Ногликах 8 градусов и дожди. В Поронайске временами дождь, плюс 12, также временами дожди сегодня в Красногорске 17 градусов, в Макарове плюс 9. Без существенных осадков в Долинске 16 градусов,

0: в Охотском без осадков плюс 16, далее осадков не ожидается, Корсаков 18 градусов, Анива 23, Малокурильск, Южно-Курильск без осадков плюс 15, в Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 20-22, ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 10:57 в Южно-Сахалинске. Облобластное шоу на сегодня завершается. Ребята, прощаюсь с вами. Конечно же, будем скучать, но завтра с 7 до 11 вновь вернемся на свои рабочие места для того, чтобы порадовать вас музыкой классной, призами отличными и, собственно говоря, своим присутствием.
1: Все так, нечего добавить. Спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей: пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое, все по доступным ценам. Этим утром и в этот понедельник были с вами Артем Бушаев
0: и Женя Милых.
1: И завтра в это же самое время с 7 до 11 будем здесь. Не уходить никуда далеко, потому что в следующем часе вас ждет наш коллега Илья Обломов.
0: Точно, ребята. А пока, до завтра. Всем счастливо.
1: Пока.

0: That's the way you are. Это Милки в эфире Первого областного. Ну что, дорогие, продолжаем дальше этот понедельник. И на Сахалине и Курилах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно начинаем новый час с информационного выпуска новостей об актуальном. В студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Тело мужчины в салоне утонувшего автомобиля обнаружили в Тымовском районе. В областном центре полностью перекрывают для движения участок улицы Дзержинского. Сахалинские легкоатлеты завоевали медали на чемпионате среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Тело мужчины в салоне утонувшего автомобиля нашли в русле реки Красной возле села Ясного в Тымовском районе. Как сообщают в региональном следкоме, по факту организована проверка. В ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В областном центре 6 июля полностью перекрывают для движения участок улицы Дзержинского. Проезда не будет в промежутке от пересечения с Рождественской до Буюклы. По информации мэрии города, Сахалинская коммунальная компания начинает здесь ремонт сетей теплоснабжения. Ориентировочно работы продлятся до сентября. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Пляж «Анивское взморье» готов принимать посетителей. По информации мэрии муниципалитета, здесь есть все для комфортного отдыха. Детская и спортивная зоны, раздевалки, душевые, питьевые фонтанчики, теневые навесы, туалеты, которые работают круглосуточно. Безопасность на пляже обеспечивают спасатели. В экстренной ситуации через сенсорный киоск можно вызвать службу 112. Также на территории работают кафе. Безопасность воды в зоне купания подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключение. Кроме того, водолазы провели обследование дна. Сахалинские легкоатлеты завоевали 3 медали на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Челябинске. Они объединили более 400 спортсменов из 55 регионов страны. По итогам состязания островитяне получили серебряные награды в метании копья и бронзовую медаль в метании диска. В Хабаровске любители сапов устроили массовый заплыв под клубничной луной. Девушки в костюмах фей и светящимися гирляндами одновременно встали на саборды, чтобы встретить июльское полнолуние на воде. Красноватый оттенок клубничной луны, который появляется из-за низкого положения спутника над горизонтом, создал атмосферу настоящей магии. Флешмоб завершился небольшим фейерверком. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.